0: твое хорошее настроение.
1: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Touch you right now.

0: Джем ФМ.
1: Я слушаю Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
2: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 24 мая, синоптики ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде переменная возможен дождь и до плюс 27.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 24 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла. Также сегодня в Первоуральске при Львском асбесте переменная преимущественно без осадков до плюс 27. В Туринске возможен дождь. Переменная до плюс 27.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», «Джак-центр», Екатеринбург. На сегодня воскресенье, 24 мая, синоптики ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде переменная возможен дождь и до плюс 27.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Jam FM. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены? Было.
2: Специальные предложения? Было.
1: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
2: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
3: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим FM.
6: Что это за...

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня. Воскресенье, 24 мая. Овен, не бойся попросить о помощи. Это проявление силы, а не слабости. Телец, сосредоточься на анализе последних твоих решений. Близнецы, выбери одну значимую задачу и посвяти ей все свое внимание. Рак, установи здоровые границы в отношении с близкими. Лев, старайся честно оценивать свои ресурсы и силы. Дева, прими тот факт, что идеал недостижим. Весы, краткосрочный комфорт может обернуться упущенными возможностями. Скорпион, проработай старую обиду или недоверие. Стрелец, помни, что твоя свобода заканчивается там, где начинается ответственность. Козерог, умение отпускать ситуацию – признак зрелости и мудрости. Водолей, твоя идея нуждается в практическом воплощении. Рыбы, не убегай от реальности и живи здесь и сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На сегодня воскресенье, 24 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Асбесте переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27. В Туринске возможен дождь. Переменная, до плюс 27.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Музыка
2: на Jam FM.
1: Настроение
2: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
2: Jam FM.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.
3: Все мы изначально чайники с

0: новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Несовершеннолетних студентов из Старобельска направят на отдых и оздоровление, сообщило Минпросвещение. После атаки на общежитие и учебный корпус студентов перевели на дистанционное обучение, направили к местам постоянного проживания. В ближайшее время их планируют направить в санатории и детские центры. В министерстве также сообщили, что вопросы поддержки семей погибших и пострадавших рассматриваются оперативным штабом при главе Луганской Народной Республики. По последним данным, число погибших в Старобельском техникуме увеличилось до 21, ранены более 40 человек. В преддверии школьных экзаменов традиционно активизировались мошенники. В соцсетях, мессенджерах, даркнете они предлагают детям купить за несколько тысяч рублей готовые ответы на предстоящие экзамены. Аферисты играют на желание выпускников получить высокие баллы за ЕГЭ и ОГЭ. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или ссылка на вирус, с помощью которой злоумышленники потом крадут данные с телефона и компьютера. В Миноборнадзоре в очередной раз говорят, что утечка ответов ЕГЭ и ОГЭ принципиально невозможна. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 5-го года подготовили к отдыху в летнем формате 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке установили настилы из пластика, скамьи, навесы, которые должны защитить не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля «Движение», а в июле напротив мэрии появятся корты для падела, напоминает «Комсомольская правда». Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. В начале этой недели состав уже передислоцировали в северное трамвайное депо. С пятницы трамвай перевозит пассажиров по маршруту номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До своего переезда в северное депо трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18 между юго-западом и районом Шарташа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл второй стыковой матч махачкалинскому «Динамо» и остался в первой лиге. Игра накануне проходила в Дагестане, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. «Урал» не смог решить главную задачу сезона и вернуться в элитный дивизион. В первой лиге екатеринбургский клуб проведет уже третий сезон подряд. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донфэнк». На сегодня воскресенье, 24 мая. Синоптики МВКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде, переменная, возможен дождь до плюс 27.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
10: Телефон рекламной службы Jam.fm.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam.fm.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam.fm.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Выгодные цены? Было!
2: Специальные предложения? Было!
1: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех!
2: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Soiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно!
1: Кроссоверы Soiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
3: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Soiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Jam FM. 102.5. Jam
5: FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Стася Милославская вышла замуж за футболиста. Актриса официально связала себя узами брака с нападающим ЦСКА. Егору Ушакову всего 23 года, и он сумел покорить сердце звезды. Пара расписалась в Москве. Как пишет The Voice, молодожены решили скромно отметить события. На свадебной церемонии присутствовали самые близкие люди. Нежные снимки мужа и жены выложила в сеть свадебное агентство, которому пара доверила организацию. На кадрах видно, что для свадьбы Стася выбрала коротенькое белое платье. Егор был одет в классический черный смокинг. После официальной части события праздник продолжился в одном из самых богатых особняков столицы. Поклонники отреагировали на новость позитивом и теплотой. Они отметили, что Стася расцвела рядом со спортсменом, а это не может не радовать. Отмечу, что Стася Милославская старше своего избранника на 8 лет. Ну а мы тоже поздравляем ребят от всей души. Желаем, чтобы раз и навсегда. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня. Воскресенье, 24 мая. Овен, не бойся попросить о помощи. Это проявление силы, а не слабости. Телец, сосредоточься на анализе последних твоих решений. Близнецы, выбери одну значимую задачу и посвяти ей все свое внимание. Рак, установи здоровые границы в отношении с близкими. Лев, старайся честно оценивать свои ресурсы и силы. Дева, прими тот факт, что идеал недостижим. Весы, краткосрочный комфорт может обернуться упущенными возможностями. Скорпион, проработай старую обиду или недоверие. Стрелец, помни, что твоя свобода заканчивается там, где начинается ответственность. Козерог, умение отпускать ситуацию – признак зрелости и мудрости. Водолей, твой день нуждается в практическом воплощении. Рыбы, не убегай от реальности и живи

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения, которые совершают водители средств индивидуальной мобильности. Это поездки вдвоем, втроем, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми и другие. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». За день камеры записали почти 3000 нарушений по городу. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере, пишет «Комсомольская правда». Ночной пожар в Екатеринбурге. ЧП произошло в 19-этажке на улице Чкалова. Туда прибыли 4 пожарных машины. Как сообщили в МЧС, сигнал диспетчеру поступил в 2:36 ночи. Как выяснили, прибывшие на место спасатели, горело в серверной. На площади в 5 квадратных метров повреждено электрооборудование в серверной, расположенной в подвальном помещении дома. В 2:50 огонь потушили. К половине четвертого спасатели завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Информация пострадавших нет. В Свердловской области идут дожди. Их на следующей неделе принесут атлантические циклоны. Как рассказали в Уралгидромете, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на Крайнем Востоке и местами на Крайнем Юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории области не выпало и половины месячной нормы. Так, в Екатеринбурге с начала месяца всего 18% осадков. В Госдуме предлагают запретить банкам требовать доплату за доллары нового дизайна. Банки не имеют права этого делать, считают депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Авторы инициативы направили обращение с соответствующим предложением главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутаты отметили, что исключения могут составлять ситуации, когда потребитель отдельно заказывает услугу индивидуального подбора банкнот, если купюр нового дизайна просто нет в кассе, сообщает агентство Prime. Жюри Каннского фестиваля определило победителей в различных номинациях. Вторую по важности награду, гран-при, вручили российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм «Минотавр». Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, сообщает чемпионат.com. Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня воскресенье, 24 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 21-25 тепла. Также сегодня в Первоуральске по Левском асбесте переменная преимущественно без осадков до плюс 27. В Туринске возможен дождь. Переменная до плюс 27.

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге представили кошачью выставку. В галерее «Ателье» продемонстрировали первую персональную выставку художника Станислава Рика. Необычная экспозиция получила название «На душе кошки скребут». Она направлена на то, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу и проанализировать внутреннее состояние. Ранее усатых можно было увидеть на окнах заброшек в разных городах России. Теперь они стали полноценной частью выставки. Каждая из 27 работ выполнена в технике скретчинг. Это такая определенная разновидность гравюры. Слой поверхности соскабливается специальным инструментом, создавая рисунок. Организаторы проекта поделились. Главная мысль проекта заключается в том, чтобы столкнуть зрителя с отражениями его внутреннего мира и получить прямую ассоциацию с его собственными внутренними кошками, которые иногда скребут на душе у каждого о своем. Зритель будет отражаться в стеклах работ, что напрямую подчеркнет идейный замысел. Отмечу, что Станислав Рик – основатель и постоянный участник арт-группы «Злые». Ну а что, вполне себе очень даже креативно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения, которые совершают водители средств индивидуальной мобильности. Это поездки вдвоем, втроем, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми и другие. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». За день камеры записали почти 3000 нарушений по городу. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере, пишет «Комсомольская правда». Ночной пожар в Екатеринбурге. ЧП произошло в 19-этажке на улице Чкалова. Туда прибыли 4 пожарных машины. Как сообщили в МЧС, сигнал диспетчеру поступил в 2:36 ночи. Как выяснили прибывшие на место спасатели, горело в серверной. На площади в 5 квадратных метров повреждено электрооборудование в серверной, расположенной в подвальном помещении дома. В 2:50 огонь потушили. К половине четвертого спасатели завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Информация о пострадавших нет. В Свердловской области идут дожди. Их на следующей неделе принесут атлантические циклоны. Как рассказали в Уралгидромете, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на Крайнем Востоке и местами на Крайнем Юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории области не выпало и половины месячной нормы. Так, в Екатеринбурге с начала месяца всего 18% осадков. В Госдуме предлагают запретить банкам требовать доплату за доллары нового дизайна. Банки не имеют права этого делать, считают депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Авторы инициативы направили обращение с соответствующим предложением главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутаты отметили, что исключения могут составлять ситуации, когда потребитель отдельно заказывает услугу индивидуального подбора банкнот, если купюр нового дизайна просто нет в кассе, сообщает агентство Prime. Жюри Каннского фестиваля определило победителей в различных номинациях. Вторую по важности награду, гран-при, вручили российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм «Минотавр». Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, сообщает чемпионат.ком. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» ЖАК-центр Екатеринбург. На завтра понедельник, 25 мая. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 18-23 тепла.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
7: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 Jam FM.

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Джем FM 102.5. Джем
4: для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Оксана Самойлова не боится конкурировать с Джиганом в музыке. Блогерша всерьез задумалась о карьере певицы. Она уже давно размышляет над тем, что хотела бы выпускать авторские треки и даже давать концерты. Многодетная мама рассказала журналистам, что ни в коем случае не боится конкурировать с Джиганом за славу и любовь слушателей. Модель желает получить все и сразу. Оксана поделилась. «У меня очень много проектов, в которых я сейчас развиваюсь. Я хочу все, и я хочу просто все и сразу. И ведущей быть, и участвовать, и музыка. Я тоже все это хочу». По словам звезды, она нисколько не будет переживать за то, как на ее творчество отреагирует рэпер. Как сообщает Супер, Самойлова уверена, что ей не нужна поддержка других звезд для пиара. Якобы ее имя уже стало хорошим и мощным брендом. Оксана дополнила: «Как будто бы в моем случае то, что Самойлова будет петь, это уже жесткая коллаборация. Дополнительный трамплин мне не нужен. А вот чтобы удержаться, это уже другой вопрос». Отмечу, что пара официально развелась 1 апреля. Меньше слов, больше действий. Ждем премьеру. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время впустить в нашу жизнь искусственный интеллект. Это нейродичь. У нас есть вопрос, который хоть раз каждый из вас, ну, скорее всего, задавал себе, быть может, по вечерам, быть может, днем. Но мы попросили искусственный интеллект дать на него ответ.
3: Сегодня такой, конечно, у нас запрос актуальный, потому что скоро лето, мы хотим привести свое тело в форму, и запрос такой: как накачать пресс?
2: Так.
3: Что тебе пишет нейросеть?
2: Мне, значит, говорить нейросеть, я для себя этот метод уже давно нашел, ну давай так, я его просто в другой плоскости принимал, но в целом, да, вы можете качать пресс, когда идет реклама. Или когда идет загрузка какого-то контента.
3: Смотришь телевизор?
2: Посмотри так, я никогда такой не... Давай так, я никогда это не делал, у меня делал друг мой, просто рассказывает. Значит, он может посмотреть фильмы, которые, представляешь, еще не идут даже в кинотеатрах, оказывается, есть такие какие-то места в этих ваших интернетах. И, значит, там же всегда вылетает реклама. Ну, что-то рекламируют, путевки там, не знаю, и так далее. И вот когда вылетает эта реклама, не переключайте эту рекламу, а пару раз качните.
3: Ну, подожди, там одна реклама 15 секунд, если я не ошибаюсь.
2: Извините, это уже как бы можно сделать 10 раз.
3: Ну, смотря,
2: а потом вторая реклама.
3: Какие у тебя изначальные формы, понимаешь?
2: А потом три... Нет, давай так, мы сейчас говорим про людей, которые являются самыми, ну, давай со стороны мужчин, самыми популярными среди женщин. Это мужчины с легким признаком животика.
3: С легким.
2: Ну, если у тебя есть пресс, в чем смысл этого вопроса тогда?
3: Ну, его подкачивать, держать в форме.
2: Нет, здесь речь конкретно, когда вот он где-то там, сквозь дебри пельменей, ты видишь его там, но ты только чувствуешь его там. Вот, я-то для таких людей. Если у вас квадраты, в чем смысл? Ну, делай то, что ты делаешь.
3: У меня друг тоже ходит на тренировки, он постоянно, он только начал ходить в спортзал, и у него третья тренировка, он уже стоит перед зеркалом и разглядывает вот это, знаешь, вот свой пресс, и я говорю, ничего там не появится пока что.
2: Почему?
3: Три тренировки прошло, какой там пресс-то?
2: Не, ну может, он у него изначально был?
3: Нет.
2: Я просто хотел по твоей логике пойти, понял, что не мое. Значит, есть еще, кстати, метод, вот эконом-вариант. Это качайте пресс, когда пытаешься застегнуть джинсы после праздников. То есть, ты же напрягаешься.
3: А может быть, просто не есть в празднике много, чтобы было где появиться прессу, понимаешь?
2: Да понятно, но здесь же смысл советов. Я понятно, что нет. Ты с какой-то такой... Не, я такие тоже могу советы накидать. Не ешьте жирно, ешьте вот это, ешьте вот это.
3: Я не нейродичь себе, понимаешь? Что вот пишет мне, значит, искусственный интеллект? Тренировка ожидания автобуса. Стойте на остановке, напрягая пресс, как будто пытаетесь устоять на ветру.
2: Нет, тут я, наверное, сразу вам скажу, воздержитесь от этого, потому что со стороны будет казаться, что у вас диарея.
3: Что, ну, то есть, вы хотите в туалет?
2: Вам прям сильно... Ну, я пытался обойти это слово, что вам сильно прям надо. Вот, ну, не надо это. А вдруг вам действительно надо, и вы такие еще и пресс хотите покачать.
3: А тут еще и автобус надо
2: не
3: ждать.
2: Надо, не надо две проблемы сразу организовывать в одну голову. Это как бы нормально. Вот есть для ленивых: ложитесь на диван и поднимайте пульт от телевизора 100 раз в день. Вот просто у вас такая штука. Вот просто поднимайте пульт 100 раз в день.
3: У меня здесь такой же похожий совет, но она предлагает не пультик поднимать, а поднимать какую-нибудь, знаешь, вот конфетки какие-нибудь, попкорн, если ты смотришь,
2: ну,
3: телевизор.
2: Суть та же
3: что-то
2: самая.
3: Такое, да, приятно. Но опять же, ты же тоже употребляешь калории.
2: Снова. Но, ребята, не стоит переживать. Помните, что это не у вас нету пресса, а просто пресса нет у вас. Вот и все.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
1: Свежие хиты и хорошее настроение.
0: Jam

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam FM.
3: Добрый день. Число жертв удара по колледжу в Старобельске выросло до 21. Это последние данные. Спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов после удара по колледжу и общежитию. Ранения получили более 40 человек. Объявлено, что власти и общественники Луганской Народной Республики организуют похороны погибших. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом и поручил Минобороны разработать варианты ответа. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в Организации Объединенных Наций выразил озабоченность, призвал к скорейшему заключению мира. В том же духе высказались США. Представители Великобритании говорят, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден. Это цитата. В МИД Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, десятки журналистов из 19 стран уже прибыли на место трагедии, а партия ЛДПР ранее предложила оплатить билеты в Старобельск всем европейским журналистам и тем дипломатам, кто ничего не видит. «Приезжайте, посмотрите в глаза родителям, чьи дети погибли под обломками», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В Свердловской области идет борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки уральская авиабаза ликвидировала возгорание общей площадью в 32 гектара в Тугулымском, Серовском, Ивдельском муниципальных округах, а также в Ревде. При этом в Ивдельском лесничестве продолжается борьба с крупным пожаром. В тушении задействовано более 100 человек, а также 15 единиц техники, вертолет Ми-8. Работа ведется круглосуточно. Границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов, сказал замдиректор уральской авиабазы Дмитрий Кузенин, на которого ссылается «Комсомольская правда». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в субботу проиграл второй стыковой матч махачкалинскому «Динамо» и остался в первой лиге. Игра проходила в Дагестане, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. «Урал» не смог решить главную задачу сезона и вернуться в элитный дивизион. В первой лиге екатеринбургский клуб проведет уже третий сезон подряд. Певицы Славе аннулировали визу и отменили концерт в Германии. Слава должна была выступить в субботу на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Об этом сообщила РИА и директор Николай Макаров. По его словам, изначально Шенген оформлялся через визовый центр Испании, был одобрен. Однако буквально за два дня до концерта визу аннулировали. Макаров считает, что это случилось из-за высказываний Славы в поддержку России. Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 25 мая. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 18-23 тепла.

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения? Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Анна Заворотнюк обнаружила в своем дворе голубое яйцо. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками мистической истории. Вот уже второй год подряд она обнаруживает во дворе своего дома необычную находку – голубое яйцо. Девушка уверяет, что птицы пытаются подать ей определенный знак. Правда, какой именно, она пока не знает. В личном блоге Анна показала, как держит в руках крохотное голубое яйцо, которое мог оставить певчий дрозд. По словам звезды, она считает это очень странным совпадением. Она прокомментировала: «Я вспомнила, что ровно год назад утка села в гнездо прямо у меня на балконе, а потом вылупляла утят. В какой-то момент это все превратилось в настоящий сериал. И теперь, спустя год, я опять нахожу яйцо. Если это снова случайность, то очень странное». Как пишет Супер, подписчики дочери Заворотнюк отреагировали на историю позитивно. Они считают, что яйцо – предвестник чего-то нового и, несомненно, счастливого. Многие поделились своими домыслами в комментариях. Они написали: «Но это же к ребеночку. А может, это тот самый знак? Беременность. Яйцо – это же новая жизнь, начало нового этапа. Будем скоро ждать пополнения в семействе». Отмечу, что Анна Заворотнюк уже воспитывает маленького сына по имени Марсель. Действительно, настоящая мистика. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Число жертв удара по колледжу в Старобельске выросло до 21. Это последние данные. Спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов после удара по колледжу и общежитию. Ранения получили более 40 человек. Объявлено, что власти и общественники Луганской Народной Республики организуют похороны погибших. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом и поручил Минобороны разработать варианты ответа. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в Организации Объединенных Наций выразил озабоченность, призвал к скорейшему заключению мира. В том же духе высказались США. Представители Великобритании говорят, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден. Это цитата. В МИД Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, десятки журналистов из 19 стран уже прибыли на место трагедии, а партия ЛДПР ранее предложила оплатить билеты в Старобельск всем европейским журналистам и тем дипломатам, кто ничего не видит. «Приезжайте, посмотрите в глаза родителям, чьи дети погибли под обломками», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В Свердловской области идет борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки уральская авиабаза ликвидировала возгорание общей площадью в 32 гектара в Тугулымском, Серовском, Ивдельском муниципальных округах, а также в Ревде. При этом в Ивдельском лесничестве продолжается борьба с крупным пожаром. В тушении задействовано более 100 человек, а также 15 единиц техники, вертолет Ми-8. Работа ведется круглосуточно. Границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов, сказал замдиректор уральской авиабазы Дмитрий Кузенин, на которого ссылается «Комсомольская правда». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в субботу проиграл второй стыковой матч махачкалинскому «Динамо» и остался в первой лиге. Игра проходила в Дагестане, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. «Урал» не смог решить главную задачу сезона и вернуться в элитный дивизион. В первой лиге екатеринбургский клуб проведет уже третий сезон подряд. Певицы Славе аннулировали визу и отменили концерт в Германии. Слава должна была выступить в субботу на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Об этом сообщил РИА и директор Николай Макаров. По его словам, изначально Шенген оформлялся через визовый центр Испании, был одобрен. Однако буквально за 2 дня до концерта визу аннулировали. Макаров считает, что это случилось из-за высказываний Славы в поддержку России. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Донфэнк». На завтра понедельник, 25 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнк. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: is the answer.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-07-70.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выгодные цены? Было.
11: Специальные предложения? Было.
10: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
11: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
10: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
12: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
13: Телефон рекламной службы Jam FM.
14: 235-0905.
13: 235-0905.
14: Jam FM.
13: И снова музыка прямо сейчас.
15: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Юлия Пересильд заявила, что больше не будет комментировать семейную жизнь. Актриса сообщила, что отныне не комментирует семейную личную жизнь. Принять такое решение ее подтолкнули слухи о том, что ее старшая дочь бросает школу, появившиеся после недавних заявлений актрисы. В личном блоге она публично обратилась к журналистам с просьбой больше не обращаться к ней с подобными вопросами, ни в длинных, ни в коротких интервью. Юлия прокомментировала. «Никаких комментариев я не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьезные темы вас давно не интересуют. Вам из всего хочется сделать скандальчик. Делайте без меня. Мне это неинтересно». Пересильд также с пониманием отнеслась к коллегам, которые вовсе отказываются от интервью и комментариев на любые темы. Напомню, что ранее Аня Пересильд объяснила, почему не хочет надолго оставаться в школе. По ее словам, она очень рано повзрослела и теперь чувствует себя в школьной среде не на своем месте. «Ну а я такое решение вполне себе поддерживаю. Ведь личное не публичное». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: 105.5 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня мы говорим, что необычного есть в твоем автомобиле. Затем давай почитаем, что уже пришло.
3: Паша написал: на панели стоит вертолет, который реагирует на солнце. Чем ярче солнце, тем быстрее крутятся лопасти. Угу. И если едешь утром, то он как будто взлетает, набирая обороты.
4: Да-да.
2: Слушай, интересно, а можно сделать, чтобы лопасти еще на тебя дули?
3: Прикольно.
2: Мне кажется,
3: два в одном.
2: Это да, солнце ярче, тебя больше охлаждает, мне кажется. Отличный лайфхак. Алена написала: здравствуй, Jam.fm. У моей мамы в машине лежат деньги. Диски, мудр-токинг, любые старые сборник песни в дорогу. Зачем, спросите вы, если в машине нет проигрывателя для дисков? Ну, видимо, переехали из старой машины в новую.
3: Коллекция.
2: А вот кто менял, кстати, автомобили, знает, что они все так перекладывают, ну, как обычно, да, все в попыхах, из бардачка, там, из багажника, а потом так это все переложено и лежит в новой машине.
3: Годами.
2: Ездит, хотя уже этим не пользуешься. Я где-то навигатор у себя обнаружил.
3: О, настоящий такой портативный.
2: Ну, раньше, которые были еще вот эти отдельные навигаторы, да, но я уже давно не пользуюсь.
3: У моей мамы тоже такой был. Наташа пишет: у меня в автомобиле проращиваются семена огурцов на панельке в смоченном ватном диске.
2: Что?
4: Не, ну а тут эффект теплицы же получается. Да, тепло.
3: Особенно летом. Ушла на работу, а у тебя огурцы, представляете, скоро взойдут, потом урожай соберет.
2: Слушайте, я понял. Вот люди-то, которые ездят, бабушки, дедушки на стареньких автомобильчиках, я недавно рассказывал про москвич, который налетел кисточкой покрашенный, и там стоял ящичек, в нем рассада была. Я понял, что они прям туда и там и садят в автомобиле.
3: Там и вырастили.
2: Автомобиль получается уже как стеклянный, как маленький парничок.
4: Ну да.
2: Они там в определенные растут, дорастают до того времени, когда их нужно высаживать. Тогда автомобиль заводится, ну это, видимо, один раз весной, и едет на дачу.
3: Слушай, я считаю, что это вообще идеальная история, представляешь?
2: Шикарно. Светлана написала сообщение: всем большой привет, хорошего настроения. У меня в машине чего только нет. От аббревиатуры Урала, кепки, шарфики, пледы, до полотенцесушителя, запакованного, нового, просто лежит полгода. Руки не доходят его занести домой. Но он появился не просто так, а в машине с ключами от новой квартиры. Скупил квартиру, квартиру уже живет полгода, насколько мы поняли, а полотенцесушитель так и не занесен.
3: Возможно,
2: было много других вещей,
4: видимо,
2: которые заносились.
4: Не нужен.
2: Нужен. Да. Если что, Света, у нас есть человек, который приберет тебя его.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm. Jam.fm.
1: Я слушаю Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. На Средний Урал надвигаются дожди с грозами. Об осадках в первые два дня новой рабочей недели в некоторых районах области предупредили синоптики Уралгидромета. А если говорить про Екатеринбург, то в понедельник у нас не должно быть существенных осадков. Во вторник днем возможен небольшой дождь и будет жарко, до плюс 28 градусов днем. В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения, которые совершают водители средств индивидуальной мобильности. Это поездки вдвоем, втроем, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми и другие. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». За день камеры записали почти 3000 нарушений по городу. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере, пишет «Комсомольская правда». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесное будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Студентам в России могут официально разрешить использовать искусственный интеллект в курсовых и дипломных работах. Соответствующим предложением к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратились на этой неделе депутаты от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Дованков. Они предлагают не считать нарушением ИИ-контент в студенческих работах, если его доля не превышает 10%, сообщает РИА. В частности, депутаты предлагают установить единый подход, согласно которому показатели ИИ-контента до 10% в системе антиплагиат и аналогичных системах не должен автоматически рассматриваться как основание для снижения оценки или вывода о недобросовестности студента. Исполком Европейского гимнастического союза вернул флаг и гимн спортсменам из России. Решение принято вслед за Международной федерацией, которая сняла все ограничения с наших гимнастов еще 17 мая. Сегодня стало известно, что россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Это еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Михаил Дегтярев. Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра понедельник, 25 мая. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла.

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Актеры сообщили о радостном событии в семье. У пары родился сын. Артисты поделились новостью в социальных сетях и выложили трогательные кадры и рассказали, что мальчик появился на свет 6 мая 2026 года. Новорожденного назвали Лео. В публикации родители признались, что долго ждали появления ребенка и назвали его рождение самым важным и эмоциональным моментом в жизни. В сообщении пары говорится, цитирую, «Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир». Артисты отметили, что теперь их жизнь изменилась и стала одним из самых счастливых мест на Земле, добавив, что впереди их ждет новый этап – родительство без инструкции по применению. Мы желаем ребеночку крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Воскресенье и понедельник, 24 и 25 мая, объявлены в Луганской Народной Республике днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа – 21 человек. В основном это несовершеннолетние девушки-студентки. Более 50 журналистов из 19 стран поехали на место трагедии в Старобельске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, в Старобельск отправились представители СМИ из Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Германии, Италии, Китая, США и других стран. Токио запретил своим журналистам ехать в ЛНР. BBC официально отказали CNN в отпуске, сказала Захарова. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили оплатить билеты в Старобельск всем европейским журналистам. Воспользовались ли этим предложением сотрудники европейских СМИ, не сообщается. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области потушили 4 лесных пожара за сутки в Ивдельском, Серовском, Тугулымском округах и в муниципальном округе Ревда. Общая их площадь составляла более 32 гектаров, сообщили в Департаменте информполитики. В Ивдельском лесничестве продолжают работать над ликвидацией пожара 100 человек. В тушении участвуют 15 единиц техники, вертолет Ми-8. Работа ведется круглосуточно. Границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что на территории много сухого валежника, который легко воспламеняется, сообщил замдиректора Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин. С начала сезона в регионе возник 71 пожар, из них 70 потушили в первые сутки, пишет «Коммерсант». Сливочный пломбир и фруктовый сорбет – самые полезные для здоровья виды мороженого. Однако злоупотреблять ими в жару не стоит из-за калорийности и высоких рисков переохлаждения, сообщила ТАСС терапевт Анна Косенкова. Из всех видов классический пломбир наиболее сбалансирован. В нем содержится натуральный жир, белок и меньше сахара по сравнению с фруктовым льдом, где одна ледяная сладость. А тем, кто не переносит лактозу, лучше выбрать фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре, сказала специалист. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» Джак-центр Екатеринбург. На завтра понедельник, 25 мая. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 18-23 тепла.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Барбара Стрейсанд.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Стася Милославская вышла замуж за футболиста. Актриса официально связала себя узами брака с нападающим ЦСКА. Егору Ушакову всего 23 года, и он сумел покорить сердце звезды. Пара расписалась в Москве. Как пишет The Voice, молодожены решили скромно отметить события. На свадебной церемонии присутствовали самые близкие люди. Нежные снимки мужа и жены выложила в сеть свадебное агентство, которому пара доверила организацию. На кадрах видно, что для свадьбы Стася выбрала коротенькое белое платье. Егор был одет в классический черный смокинг. После официальной части события праздник продолжился в одном из самых богатых особняков столицы. Поклонники отреагировали на новость позитивом и теплотой. Они отметили, что Стася расцвела рядом со спортсменом, а это не может не радовать. Отмечу, что Стася Милославская старше своего избранника на 8 лет. Ну а мы тоже поздравляем ребят от всей души. Желаем, чтобы раз и навсегда. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем сегодня рассуждать на тему, где же можно встретить свою вторую половинку.
3: У нас есть уже очень много сообщений, предлагаю почитать. Вот Оля пишет: познакомились с мужем в такси, он работал водителем, а мне нужно было ехать по делам. Счастливы в браке уже 10 лет.
2: Очень крутая история. Я обожаю, когда происходят вот такие мгновения. Но это знаешь как, вот мы сейчас с тобой за эфиром разговариваем, что ты говоришь, я не хочу, вот чтобы в интернете
3: Я не хочу, правда.
2: Да, без проблем. То есть это твое желание, которое может быть, ну, поддержано 100%. Но опять же, тут же суть в том, что любовь нечаянно нагрянет, хотя ее совсем не ждут. И поэтому...
3: Нечаянный лайк,
2: давай, возможно. Есть... Да, да, и все.
3: Подписка все. Решит и считай, вашу судьбу.
2: Ты детям уже своим будешь рассказывать о том,
3: когда
2: что в социальной сети...
3: Когда-то ваш папа лайкнул мне аватарку.
2: Да, да. Ну, то есть это же можно считать, что вы... как бы в интернете познакомились.
3: Вот они, современные реалии.
2: Почему нет? Они сближают людей.
3: Раньше в окна лезли с букетами, а сейчас лайк на аватарку.
2: Раньше в окна лезли, потом 10 лет не виделись, потом опять любили друг друга.
3: Тоже романтика.
2: Тоже, да, своего рода все-таки. Вот можно и таким путем, но не рекомендуем. Значит, нам Дарья пишет: познакомиться можно в школе, бегать от него несколько лет, потом уйти из школы, встретиться на встрече выпускников, на которую пришли только он и я. Познакомиться заново можно с ним, пожениться, вы растить ребенка, получается, зря вообще бегала.
3: Не разглядела паренька.
2: Ну вот, это я к тому, что ты говоришь, вот сразу надо. Вот сразу тебе. Вот ты увидела, все, любовь.
3: Почувствовала.
2: И у тебя как бы бровки домиком, все, глазки...
3: Губки бантиком.
2: Сердечками, вот, угу. И понеслась. И ты такая вот, как такой котенок в японском аниме. Ну все, вот эти слезы из сердечек
3: розовых.
2: Что ты
3: сейчас разбиваешь мои мечты?
2: Не-не-не, я не разбиваю твои мечты, я просто как-то это пощечина реальности в моменте. Ну можно вот так.
3: Розовые очки мои.
2: Можно как бы вот так.
3: А мне нравится сообщение Паши, вот я с ним полностью согласна. Он пишет: добрый день, джемчики. Вторую половинку можно встретить в любом месте, в любое время года, даже в пиццерии. А все потому, что вторая половинка — это судьба. Судьба может застать где угодно. Берегите своих вторых половинок. Очень мило.
2: Согласен, да. Мария вот, ну, он тоже говорит о том, что познакомилась с мужем в интернете, а вообще ко мне подходили знакомиться в очереди к терапевту поликлиники. И, видимо, общие болезни сближают. Ну, вам хотя бы есть о чем поговорить. Потому что рецептурные выписки врачей, ну, только при помощи кого-то можно это понять.
3: Но опять же, здоровенького надо, понимаешь?
2: Да. Да вот, тем более, ты сразу с анализами.
3: Кстати, да, со справочками.
2: Ну, да, главное не с желтой, а все остальное
3: чтобы
2: как бы нормально.
3: Чтобы все было там как надо.
2: А ты знаешь, что такое желтая справка?
3: Желтая справка? Да. Нет, может быть, оно к лучшему.
2: Ну вот, да, и не надо.
3: Я не в курсе.
2: И не надо.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатерину.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. МЧС выступила с предупреждением о непогоде. В ближайшие часы местами по области ожидаются ливни, град, усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность. В такую погоду лучше не проводить работы на открытом воздухе, на высоте и вообще по возможности лучше не выходить на улицу. Если пришлось, держаться подальше от шатких конструкций, деревьев, ЛЭП. Дома закрыть все окна и в грозу отключить электроприборы. Новую схему с подтверждением голосом стали использовать кибермошенники. Жертве звонят от имени поликлиники, оператора связи или госоргана и просят подтвердить данные, произнеся фразу о переносе данных или чем-то еще. Затем уже начинаются звонки с заявлениями об утечке биометрии, якобы переводами в ИСУ со счетов и так далее. И напуганному клиенту предлагают «защитные действия», в кавычках, выполнять которые, разумеется, нельзя, сообщает РИА Новости. Змея напугала екатеринбуржцев возле торгового центра «Дирижабль». По словам очевидцев, она была похожа на гадюку или ужа. Все произошло в субботу днем. Никто не пострадал. Напугав людей, змея уползла по своим делам. Также змей стали встречать на Чусовском озере. Очевидцы говорят, что они встречаются целыми группами. За первую половину мая в Свердловской области змеи напали на 3 человек. Все пострадавшие от укуса гадюки поступили в областной центр острых отравлений. В случае укуса нужно сохранять спокойствие, промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и препарат против аллергии, обездвижить пострадавшую конечность и вызвать скорую, передает Ядин. В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака. Соответствующую инициативу глава Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства депутат от КПРФ Нина Останина уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину. В настоящее время сумма пошлины составляет 350 рублей. В комитете считают, что даже этот небольшой сбор может восприниматься молодыми людьми как дополнительный барьер при создании семьи. Создание семьи – это естественный процесс, который не должен быть обложен налогами и сборами, считает депутат Останина. Одновременно фракция коммунистов выступила с инициативой отменить госпошлину за замену документов при первом вступлении в брак. Коляда театр опубликовала афишу фестиваля «Коляда Плейс», который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Расписание спектаклей разместили на странице театра ВКонтакте. Открытие 20 июня возле здания «Коляда театра». В основной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедут театральные коллективы из Северной Македонии, а также Москвы, Петербурга, Тюмени, Перми, Нижнего Тагила, Омска и других городов. В начале мая стало известно, что «Коляда театр» не смог выиграть федеральный грант на 2,5 миллиона рублей на фестиваль, проведение которого обойдется в 7,5 миллионов, сообщают евроазиатские новости. Доллар 71,21, евро 82,54.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 25 мая. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла.
5: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Мой будет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге представили кошачью выставку. В галерее «Ателье» продемонстрировали первую персональную выставку художника Станислава Рика. Необычная экспозиция получила название «На душе кошки скребут». Она направлена на то, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу и проанализировать внутреннее состояние. Ранее усатых можно было увидеть на окнах заброшек в разных городах России. Теперь они стали полноценной частью выставки. Каждая из 27 работ выполнена в технике скретчинг. Это такая определенная разновидность гравюры. Слой поверхности соскабливается специальным инструментом, создавая рисунок. Организаторы проекта поделились. Главная мысль проекта заключается в том, чтобы столкнуть зрителя с отражениями его внутреннего мира и получить прямую ассоциацию с его собственными внутренними кошками, которые иногда скребут на душе у каждого о своем. Зритель будет отражаться в стеклах работ, что напрямую подчеркнет идейный замысел. Отмечу, что Станислав Рик – основатель и постоянный участник арт-группы «Злые». Ну а что, вполне себе очень даже креативно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Преднамеренным массовым убийством является удар вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, заявил РИА Новости ирландский журналист Чей Боуз, который в воскресенье посетил место трагедии в Луганской Народной Республике. По его словам, Старобельск – это мирный город, где нет никакой военной инфраструктуры. В общей сложности в Старобельск прибыли более 50 журналистов из 19 стран – Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Германии, Франции, Италии, Китая, США и других. В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде наехал на ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали уже 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Недвижимость в России начнет дешеветь уже в этом году. Такой прогноз дал глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Он пояснил, что текущая ситуация на рынке недвижимости вызвана в том числе монополизацией рынка. Застройщики не смогут бесконечно держать высокие цены на квартиры, если они не продаются. В один момент их придется снижать. Даже монополистам тяжело будет удержать цены, предполагает депутат. Кроме того, нынешняя ситуация указывает на то, что ключевая ставка будет снижаться, что в свою очередь поспособствует росту кредитования. Екатеринбург вошел в топ городов сладкоежек. За месяц жители города купили 2 миллиона 100 тысяч готовых десертов. Впереди только Москва – 23,5 миллиона и Санкт-Петербург – 9 миллионов. Следом за нами идут Самара и Нижний Новгород. Там около 1,5 миллиона таких покупок, сообщает портал 66.ru. Чаще всего любители сладкого покупают чизкейки. На втором месте во всероссийском топе панакота. Далее идут тарталетки с ягодами, шоколадное печенье, Наполеон и прочее, прочее. Россиянам напомнили, что подарки учителям на выпускной не должны превышать 3000 рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Нужно также сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донфэнк». На завтра понедельник, 25 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду этой ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский Ревде, переменная, возможен дождь до плюс 24.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мальчики, девочки, начинаются в утренней джимнастике прямо сейчас. Участники нашей игры Алексей из Екатеринбурга работает в столовой, приготовил завтрак и разговаривает с нами. Лёш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Что на завтрак у тебя сегодня? Рассказывай.
3: Драники, оладушки со сметаной, яичница, бутерброды, пиццы.
2: Понятно. Очень все вкусно рассказал. А мы сегодня в 7 утра спрашиваем, кем ты хотел стать в детстве и как эти мечты повлияли на твою жизнь. Не поваром ли ты хотел стать с детства или потом уже, повзрослев когда?
3: Потом уже, повзрослев.
2: А кем хотел в детстве стать?
3: До этого пожарным.
2: О, ничего себе. А почему вдруг так повернулась судьба, что пошел в повары?
3: Ну, как-то так получилось. Больше к еде.
2: Я потом понял, что я люблю поесть.
4: По-вкусненькому.
3: Да, покушать и приготовить, да.
2: Здорово. Играешь ты сегодня с Катей, она из Верхней Пышмы, работает на заводе «Уралэлектромедь», едет на работу. Катя, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Ну, а вот у тебя, кем ты хотела стать в детстве, если про тебя говорить, и эти мечты как-то повлияли на твою жизнь? Кем ты стала?
5: Нет, полная противоположность.
2: Ну, рассказывай,
5: кем. Хотела в милицию. Оказалась на заводе.
2: А как так случилось? Почему оказалась на заводе?
5: Я поняла, что стабильность — это приоритет.
2: Ага, ну все понятно. Ну и опять же, наверное, завод рядышком находится, с домом.
5: Да.
2: Ты живешь там и работаешь там. Ну что, прекрасно, познакомились с участниками. Сейчас давайте поиграем, познакомимся с правилами игры.
4: Каждому из вас прямо сейчас мы предложим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для девочек, я приготовил вопросы для мальчика. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит сегодняшний приз.
2: Поехали! Алексей, первый вопрос для тебя.
4: Итальянский десерт панеттоне – это кекс или эклер? Алексей.
3: Эклер.
4: Нет, это кексик.
2: Так, будем знать. Катя, вопрос для тебя. Около старого железнодорожного вокзала в Екатеринбурге стоит статуя, точнее, памятник проводницы, которая несет чай. Скульптура находится около, я уже сказал, старого железнодорожного вокзала. Сколько стаканов чая она несет? Один или два?
5: Два,
2: абсолютно верно. Чётенько как все. Алексей, вопрос для тебя номер два.
4: Пуговица «Моржовый клык» имеет одно отверстие или два?
3: Одно.
4: Нет, два. Это вытянутая пуговица, которую чаще всего можно встретить на верхней одежде, на пальтишках, на всяких.
2: Катя, если сейчас дашь правильный ответ, становишься победителем нашей игры. Скажи, пожалуйста, в каком веке был изобретен линолеум? В 18 или 19?
5: В 19.
2: Да, абсолютно верно. Англичанин Фредерик Уолтон его изобрел. Название материала происходит от латинских слов «линум» – лен, полотно, и «олеум» – масло. Получился линолеум вот такое. 2-0 сегодня закончилась наша игра. Алексей, тебе говорим спасибо. Ждем от тебя новых смайлов.
3: Спасибо.
2: Поиграем в другой раз. Спасибо, что был
3: всего
2: с нами.
3: Всего хорошо, всего доброго. Хорошо. Спасибо, всего доброго. До свидания.
4: Пока-пока.
2: Счастливо. Ну а Катя, поздравляем с победой.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Оксана Самойлова не боится конкурировать с Джиганом в музыке. Блогерша всерьез задумалась о карьере певицы. Она уже давно размышляет над тем, что хотела бы выпускать авторские треки и даже давать концерты. Многодетная мама рассказала журналистам, что ни в коем случае не боится конкурировать с Джиганом за славу и любовь слушателей. Модель желает получить все и сразу. Оксана поделилась. «У меня очень много проектов, в которых я сейчас развиваюсь. Я хочу все, и я хочу просто все и сразу. И ведущей быть, и участвовать, и музыка. Я тоже все это хочу». По словам звезды, она нисколько не будет переживать за то, как на ее творчество отреагирует рэпер. Как сообщает Супер, Самойлова уверена, что ей не нужна поддержка других звезд для пиара. Якобы ее имя уже стало хорошим и мощным брендом. Оксана дополнила: «Как будто бы в моем случае то, что Самойлова будет петь, это уже жесткая коллаборация. Дополнительный трамплин мне не нужен. А вот чтобы удержаться, это уже другой вопрос». Отмечу, что пара официально развелась 1 апреля. Меньше слов, больше действий. Ждем премьеру. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по Украине, сообщили в Минобороны. Использовались в том числе ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», также беспилотники. Атака России стала ответом на украинский удар по Старобельску в Луганской Народной Республике. Целями ударов стали объекты военного управления, авиационные базы, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Как отмечается в сводке Минобороны, все назначенные объекты были успешно поражены. Свердловчане получают срочные СМС о штормовом предупреждении. Региональная МЧС сообщает, что в Свердловской области до конца суток 24 мая местами ожидаются грозы, ливни и град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Спасатели призывают граждан быть предельно осторожными в такую погоду. Мощный град сегодня уже обрушился на Большой Исток. Видео есть в телеграм-канале Е1. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения бездомной собаки на 3-летнего мальчика в Кировграде. У пострадавшего зафиксированы укушенные раны головы, щеки и уха. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад с информацией о ходе расследования этого дела, пишет «Уральский Меридиан». В Госдуме предлагают запретить банкам требовать доплату за доллары нового дизайна. Банки не имеют права этого делать, считают депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Авторы инициативы направили обращение с соответствующим предложением главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутаты отметили, что исключения могут составлять ситуации, когда потребитель отдельно заказывает услугу индивидуального подбора банкнот, если купюр нового дизайна просто нет в кассе, сообщает агентство Prime. Продажи прохладительной продукции в России во второй половине мая выросли на 40-50%. Торговлю разогрела рекордная жара, которая резко увеличила спрос на прохладительные напитки, воду и мороженое. Если за первую половину месяца продажи выросли на 17-20% год к году, то за последнюю неделю рост ускорился до 40-50%. Ритейлеры, как основные заказчики такой продукции, начали заблаговременно размещать заказы и разнообразить ассортимент, пишет «Коммерсант». Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра понедельник, 25 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринское Звездие тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Заворотнюк обнаружила в своем дворе голубое яйцо. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками мистической истории. Вот уже второй год подряд она обнаруживает во дворе своего дома необычную находку – голубое яйцо. Девушка уверяет, что птицы пытаются подать ей определенный знак. Правда, какой именно, она пока не знает. В личном блоге Анна показала, как держит в руках крохотное голубое яйцо, которое мог оставить певчий дрозд. По словам звезды, она считает это очень странным совпадением. Она прокомментировала: «Я вспомнила, что ровно год назад утка села в гнездо прямо у меня на балконе, а потом вылупляла утят. В какой-то момент это все превратилось в настоящий сериал, и теперь спустя год я опять нахожу яйцо. Если это снова случайность, то очень странная». Как пишет Супер, подписчики дочери Заворотнюк отреагировали на историю позитивно. Они считают, что яйцо – предвестник чего-то нового и, несомненно, счастливого. Многие поделились своими домыслами в комментариях. Они написали: «Ну это же к ребеночку, а может это тот самый знак? Беременность, яйцо – это же новая жизнь, начало нового этапа. Будем скоро ждать пополнения в семействе». Отмечу, что Анна Заворотнюк уже воспитывает маленького сына по имени Марсель. Действительно, настоящая мистика. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 25 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду этой ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде переменная, возможен дождь до плюс 24.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 25 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла. Также завтра в Первоуральске, при Приливском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Актеры сообщили о радостном событии в семье. У пары родился сын. Артисты поделились новостью в социальных сетях и выложили трогательные кадры и рассказали, что мальчик появился на свет 6 мая 2026 года. Новорожденного назвали Лео. В публикации родители признались, что долго ждали появления ребенка и назвали его рождение самым важным и эмоциональным моментом в жизни. В сообщении пары говорится, цитирую, «Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир». Артисты отметили, что теперь их жизнь изменилась и стала одним из самых счастливых мест на Земле, добавив, что впереди их ждет новый этап – родительство без инструкции по применению. Мы желаем ребеночку крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: пальцев крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствори.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 25 мая. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-23 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: You shot me so damn. You shot me, then you caught me. I'm like damn.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. All

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Рашем FM.
1: Свежие хиты и хорошее настроение.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся надежда.